0: Ça s'agit dans vos oreilles. Radio Alto 94.8.
1: Runa questa storia, obliquo amorale, russo raspiздoto maniacale e paranormale. О, солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да в посольствах.